Ночь порвет наболевшие нити. Вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

решите, что мальчика Вову я целую.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

загадал я, к нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Мы едины и непобедимы.
2: Среди оплывших свечей вечерних молитв

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Z.
2: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. В актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. США намерены снова сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Катара. По словам американского президента, после договоренностей с Ираном, украинскому вопросу уделят особое внимание. Госсекретарь США Марко Рубио ранее тоже заявил, что США готовы вернуться к работе над мирным урегулированием. По его словам, решить конфликт можно только дипломатическим путем. В новом российском учебнике по обществознанию за 9 класс появился параграф, посвященный религии. Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов. Религия как часть культуры, мировые религии, православие и свобода совести. Текст дополнен картиной Александра Иванова «Явление Христа народу», иконы Андрея Рублева «Святая Троица» и другими. Напомним, с 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. В Минпросвещении отметили, что внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях. В 2030 году россияне будут покупать только отечественные автомобили. Бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку – стабильность условий работы. Об этом заявил вице-президент Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко. По его мнению, к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступной лишь единицам россиян. Такой прогноз связан с повышением утилизбора, которое правительство планирует увеличивать каждый год в период с 2024 до 2030 года. Ранее в Минпромторге заявляли, что к 2030 рассчитывают нарастить долю отечественных автомобилей на российском рынке с 40 до 80%. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят ВЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон, для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – инфраструктура и тишина. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Хорошей погоды в доме.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: новости.
1: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. В актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. США намерены снова сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Катара. По словам американского президента, после договоренностей с Ираном, украинскому вопросу уделят особое внимание. Госсекретарь США Марко Рубио ранее тоже заявил, что США готовы вернуться к работе над мирным урегулированием. По его словам, решить конфликт можно только дипломатическим путем. В новом российском учебнике по обществознанию за 9 класс появился параграф, посвященный религии. Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов. Религия как часть культуры, мировые религии, православие и свобода совести. Текст дополнен картиной Александра Иванова «Явление Христа народу», иконы Андрея Рублева «Святая Троица» и другими. Напомним, с 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. В Минпросвещении отметили, что внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях. В 2030 году россияне будут покупать только отечественные автомобили. Бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку – стабильность условий работы. Об этом заявил вице-президент Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко. По его мнению, к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступной лишь единицам россиян. Такой прогноз связан с повышением утилизбора, которое правительство планирует увеличивать каждый год в период с 2024 до 2030 года. Ранее в Минпромторге заявляли, что к 2030 рассчитывают нарастить долю отечественных автомобилей на российском рынке с 40 до 80%. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят в ЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть – в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон, для дома – свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – инфраструктура и тишина. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Хорошей погоды в доме.

всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: сейчас оплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

новой эпохи перегрузка. Стрелки часов скрипят, вертится глобус русский. Люди в домах не спят, в каждой секунде веха. Ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

0: поиск. Кандагар.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Осенние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

залечит раны больше. Русский лекарь, подорожник. Вороны кружатся над броней.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Глеб Богатырев. Город Губкин. Я волонтер. В это воскресенье я волонтером стал. К ребятам с СВО что? В госпиталь попал. Везли в машине много продуктов, пирогов, компотов, сока, воду и много что еще. Я вез солдатам маленьких, красивых ангелков, а двух моих сестренок – подарки для бойцов. Солдат там было много, но помню одного. Случайно познакомились, дядь Сашей звать его. Когда дошел в палату гостиницы раздавать, бойцы меня спросили: «Малец, тебя как звать?» Я сразу им представился, сказал, что Глебом звать. И тут один с кровати вдруг начал привставать. Мужчина седоватый, на вид лет 45. Сказал, что из Ростова, и дяди Сашей звать. Он попросил, чтобы я к нему поближе подошел. И очень крепко обнял. Спасибо, что пришел. Сказал, что дома ждет его сынок, такой как я. И возраст совпадает, и имя. Вот дела. Военный доктор Грозный в палату заглянул. Сказал: «Эвакуация, даю вам 5 минут». Я долго не раздумывал, всем начал помогать. Идти ведь тяжело им, и вещи надо брать. К автобусу всем раненым я вещи приносил. Дед Саша мне на память шеврон свой подарил.

А счастье проще, чем казалось, может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и маг

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

По его словам, решить конфликт можно только дипломатическим путем. В новом российском учебнике по обществознанию за 9 класс появился параграф, посвященный религии. Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов. Религия как часть культуры, мировые религии, православие и свобода совести. Текст дополнен картиной Александра Иванова «Явление Христа народу», иконы Андрея Рублева «Святая Троица» и другими. Напомним, с 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Просвещение отметили, что внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях. В 2030 году россияне будут покупать только отечественные автомобили. Бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку – стабильность условий работы. Об этом заявил вице-президент Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко. По его мнению, к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступной лишь единицам россиян. Такой прогноз связан с повышением утилизбора, которое правительство планирует увеличивать каждый год в период с 2024 до 2030 года. Ранее в Минпромторге заявляли, что к 2030 рассчитывают нарастить долю отечественных автомобилей на российском рынке с 40 до 80%. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят ВЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти 1/3 в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон, для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – инфраструктура и тишина. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Хорошей погоды в доме.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Нина Агаджанова. День советской армии. Февральским утром солнце луч коснулся стен Кремля. Поет об армии родной советская земля. На Красной площади парад, выходят в ряд бойцы. Чеканя шаг плечом к плечу, шагают храбрецы. Вот танки медленно идут, гремят по мостовой. И восхищается народ их мощью боевой. Врагу отпор готовы дать отважные сыны. Мы любим армию свою, защитницу страны.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Ты моей никогда не будешь.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 87 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 11 округам. Противник совершил 3 обстрела с использованием авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 126 из них сбиты и подавлены. В Белгородском округе оперативными службами обнаружен

Также временно исполняющий обязанности губернатора рассказал о планах развития здравоохранения в округе. В нынешнем году в отрасль направят свыше 1,8 миллиарда рублей, отремонтируют поликлинику номер 2 детской окружной больницы, 3 корпуса медколледжа, а в 2027 ремонт ждет поликлинику окружной больницы святителя Луки Крымского. В Староскольском округе построят новый водозабор. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев провел совещание по проблемным вопросам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения округа. По его итогам запланировали строительство водозабора «Жуковский» мощностью 17 тысяч кубометров в сутки, реконструкция очистных сооружений, канализации. Проектная документация будет готова уже до конца года. Кроме того, началась подготовка к отопительному сезону при поддержке федерального центра. В Старом Осколе сохранят трамвай. Такое поручение Александр Шуваев дал во время посещения ОМК. По его словам, это решение поддержало руководство комбината. «Понимаем, что это часть истории, и ее нужно сохранить. Решение принято», — сообщил руководитель области. Также Александр Шуваев отметил, что в городе планируют добавить новые автобусные маршруты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Светлана одинокая. Фотография вложена в старую книжку. Фотография вложена в старую книжку и забыта среди пожелтевших страниц. Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. Карандашная надпись «Зима, 43-й». И чуть ниже другая «Погиб, как герой». Сколько их, безымянных героев на свете, сколько их никогда не вернулось домой. Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться. Только вдруг в летний день объявили войну. И они, взяв винтовки, в свои 18 шли на фронт погибать, защищая страну. Сколько судеб не сложено, песен не спето, сколько жен, матерей оставались без сна. Так зачем же, зачем в это страшное лето вдруг на нашей земле появилась война? Из учебника вновь оживает картинка, раздвигая границы событий и дат, словно в память о прошлом, со старого снимка, улыбаясь, глядит незнакомый солдат. Он герой, это значит, что он не сдавался, это значит, ни шагу не сделал назад. Может быть, он в окопе один оставался, прикрывая собой отступавший отряд. Может, в грохоте хриплом немецких орудий батальон за собой в атаку повел. Только он не вернулся, как многие люди, те, кто с этих боев никогда не пришел. Пусть нам дорого слишком досталась свобода, тем ценнее она для живущих сейчас. И листок пожелтевший, забытое фото, будто памятник всем, кто сражался за нас. Они отдали жизни, чтобы мир продолжался. Наступала весна, было пение птиц, чтоб мальчишка другой в объектив улыбался и смущенно глядел из-под длинных ресниц. Попова Лилия Николаевна, 9-й Б-класс, город Губкин.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 87 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 11 округам. Противник совершил 3 обстрела с использованием авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 126 из них сбиты и подавлены. В Белгородском округе оперативными службами обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, он погиб в результате атаки дрона. Обстоятельства и дата происшествия уточняются. Выражаем соболезнования родным и близким. В Белгородском, Волоконовском, Красноярушском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 6 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В Старом Осколе создадут единый центр поддержки участников СВО. Его организуют на базе поликлиники восстановительного лечения. К уже действующим кабинетам добавят новые – физио- и механотерапии, психологической помощи, а также тренажерный зал. Главной чертой центра станет принцип «все в одном месте», – рассказал Александр Шуваев. Расположим здесь офис МФЦ, филиал Фонда защитники Отечества, кадровый центр, помещение для Ассоциации ветеранов СВО и местного управления соцзащиты, чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, мог в полном объеме получить все виды услуг прямо тут, поделился он планами.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Лидеры стран Большой Семерки на состоявшемся саммите договорились усилить давление на Россию и подготовить новые санкции в сфере энергетики. Кроме того, Евросоюз рассмотрит вопрос о выделении Украине еще около 45 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что ранее согласованный кредит на 90 миллиардов пока покрывает только 2/3 потребностей Киева на ближайшие 2 года. Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму. Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. В правительстве заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. В профессиональном сообществе обсуждаются сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле. В числе мер – изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Однако уже понятно, что рассматриваемые меры направлены на более адресное предоставление господдержки. В России назрела необходимость восстановить специализированный орган по профилактике правонарушений в сфере экологии – экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнение окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении сенаторов к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. Все чаще возникают ситуации, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях, подтопление территорий наносит ущерб окружающей среде и здоровью граждан. Но функции экологического контроля распределены между различными структурами, что приводит к размытию ответственности и снижает оперативность реагирования. В России приняли ГОСТ на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре. В частности, учебные материалы, которые используют в процессе дистанционного обучения, должны быть легко доступны для обучающихся и защищены авторским правом. Стандарт предписывает, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, а образовательным поставщикам необходимо разрабатывать меры для предотвращения утечки информации. Ключевым фактором при оказании услуг дистанционного обучения должно быть понимание потребностей.

0: Радио Z.
1: Корабли постоят.

0: спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372 672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. Там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. На краю земли

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что любят, верят, ждут тебя домой. Там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородский энергетик Александр Севастьянов удостоен ордена мужества посмертно. Награда присвоена за мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Решение принято президентом России. Александр Севастьянов погиб у села Бессоновка Белгородского округа. Он в составе бригады участвовал в восстановлении воздушной линии и попал под атаку дрона. В Белгородской области продолжается реализация проекта «Земля для стройки», который является частью госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Региональный Росреестр с органами власти проводит работу по анализу эффективности использования земельных участков для вовлечения их в жилищное строительство. На 1 июня текущего года в регионе выявлено 6919 земельных участков и территорий общей площадью более 3900 гектаров. 3116 участков уже вовлечены в жилищное строительство. Проект «Земля для стройки» выступает одним из механизмов реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», способствуя комплексному развитию территории и увеличению объемов жилищного строительства. При помощи сервиса «Земля для стройки», расположенного на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных», можно найти земельный участок и получить полную информацию о нем. А воспользовавшись электронным сервисом «Земля просто» в режиме онлайн, подать заявление на его предоставление. Демонтаж в подземном переходе «Сокол» в Белгороде выполнен на 60%. Далее заливка пола, восстановление стены, фундамента, лестничной площадки. Ремонт направлен на комплексное обновление несущего каркаса и инженерных систем перехода. Проектом предусмотрены гидроизоляция деформационных швов и система водоотведения. Здесь это критически важно из-за высокого уровня грунтовых вод, провоцирующих подтопление, рассказал Валентин Демидов. Движение пешеходов организовано внутри перехода поэтапно. Сначала работы ведутся у южных входов, после завершения их откроют и перейдут к северным. Завершить ремонт планируют до 31 августа. В Белгороде по инициативе Центра экологической безопасности проходит акция «Книга цвет». В пространстве принимают книги комнатные растения или их отростки, чтобы подарить им новую жизнь. Организаторы подготовили книги секреты, их упаковали в крафтовую бумагу, скрыв название и автора. Определиться с выбором помогут слова-подсказки. В обмен на издание нужно оставить свое растение или книгу. К цветам можно приложить краткую инструкцию по уходу. Вещи для обмена принимают в центральном офисе регионального оператора по адресу Белгород, вокзальная 2, третий этаж, помещение 3. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио З. Мы едины и непобедимы.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал.

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо. Единый строй.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: я тоже искренне люблю.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Вызов» Сабина Сазонова. С 2023 года помогает нашим бойцам. Сабина, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Что поспособствовало тому, что вы решили помогать?
2: Меня сподвигнули две мои подруги. Одна с Нижегородской области, Лена, а вторая подруга моя с Нового Оскола, Наташа. До этого я как бы помогала другим волонтерам, помогала доставлять гуманитарную помощь за ленту в Луганскую, Донецкую область. И девочки мне сказали, говорят, почему ты так делаешь? У тебя же все наработано, все прочее. Открой сама группу, и так как ты уже с опытом, двигайся сама. Ты будешь сама за себя в ответе, за гуманитарку, которую ты отвозишь. И, собственно, вот так вот появилась моя группа «Вызов».
1: Почему такое название?
2: Это было сложно. «Вы» — это уважение к нашим военнослужащим, а «Зов» — это округа. Именно «Зов» пишется как в виде округов. Z, O и V.
1: Самая первая помощь, какая она была? Вот уже в самостоятельном полете. И для кого предназначалась?
2: Это был мой первый выезд в Сватово-Кременная. Это были наши ребята, несколько человек, причем из Белгородской области, наши танкисты. Я спросила, что нужно. Ребята составили заявку, мы все собрали. И ребята попросили привезти что-нибудь домашнего. Вот что-то именно такое из Белгородчины. А так как это был август месяц, я привезла 200 с лишним килограмм яблок. Ребята были в таком восторге. Также мне помогли из Карачанского района. Откликнулся Андрей Зиборов, который занимается арбузами. И он предоставил порядка, если не ошибаюсь, 10 или 15 мешков арбузов. Это сложно описать. Эмоции ребят, когда они тут же достают этот ножик, сразу начинают небольшой арбуз резать и тут же кушать, с такой радостью, с таким счастьем, на таких очень ярких и бурных эмоциях кусочек родного. Чтобы тоже подарить мне немножко эмоций, покатали на мотолыге, то есть гусеничный легкий бронированный тягач. Это было первый раз, это было очень эффектно, очень быстро.
1: Как ощущение?
2: Ой, ощущение, я не знаю, ни с чем не сравнить. И два человека из тех ребят до сих пор со мной на связи.
1: А вот после того, как получила такой заряд положительных эмоций, появилось ли больше желания помогать?
2: Я для себя поставила, что плечом плечу до победы и никак иначе. Несмотря ни на что, как бы сложно не было, честно говоря, так же, как и у практически всех волонтеров, само собой, проблемы со здоровьем, какие-то бывают в семье разногласия. То есть 24/7 быть с военнослужащими немножко сложно.
1: Возникали трудности? Именно то, что касается семьи, здоровья?
2: Да, у меня муж бывший военнослужащий, он у меня был под Артемовском, ну, как многие знают, под Бахмутом, в Бахмутской мясорубке участвовал. Когда он был в госпиталях, я ему тогда еще не говорила о том, что я езжу за ленту. Ситуации бывали разные, под обстрел попадала. Так же, как и многие из нас, из волонтеров. Он попросил меня постараться, если я даже езжу, то в те места, откуда я вернусь домой живой. Он говорит, я оттуда вернулся живой, ты обязана вернуться. На фоне этого, да, были какое-то время разногласия все-таки между нами. Потому что он очень сильно волновался, он очень сильно переживал, тем более он, будучи в госпитале на лечении, а я сорвалась и полетела. Сватово, там Горловка, еще куда-то.
1: Какие-то моменты, которые вас расстраивают или выбивают из колеи, были же?
2: Конечно.
1: Можете об этом рассказать?
2: Да, могу. Также многие волонтеры со мной согласятся. Пятая весна, мы с бойцами на фронте, плечом к плечу стараемся, каждый в большей или меньшей степени. Очень сильно расстраивает то, что помощь от мирного населения стала намного меньше. Люди, когда мне говорят, ну, Сабина, ты понимаешь, ну, мы устали. Вот тут у меня начинается срыв, у меня начинаются нервы. Я говорю, а ребята не устали, которые пятый год на фронте? Под удары, под обстрелы, под жужжание птичек над ними. А вы о них подумали? Сейчас, тем более, лето, количество заявок становится больше, количество желающих помогать становится меньше. Сейчас потому, что люди говорят, ну потерпи, ну сейчас огороды мы посадим. Другие говорят, ну сейчас мы на море съездим пару месяцев, ну сейчас деньги подсобрали, чтобы просто отдохнуть. Ну, не до ребят сейчас.
1: Вот прям тут так говорят?
2: Да. Причем даже в открытую не стесняется. Вплоть до такого доходит. В такие ситуации мне становится сложно, мне становится больно и очень сильно обидно за ребят.
1: А кого больше? Тех, кто помогает, или все-таки тех, наверное, кто не помогает?
2: Тех, кто не помогает. их стало намного больше. Потому что многие из них живут по такому принципу. Пока в мой дом не прилетело, пока меня это не касается, я помогать не буду. Но стоит только где-то что-то рядом пожужжать, сразу начинается, а как помочь, а где помочь. То есть люди сидят до последнего, ждут. Я говорю, не ждите до последнего, чтобы предотвратить, скажем так, возможно, неизбежное. Вы просто сейчас возьмите и начните сейчас помогать.
3: Являясь такой сильной личностью, с таким железным характером, были ли у вас такие моменты, когда вы были просто обессилены?
2: Да.
3: Возможно, даже плакали?
2: Да.
3: Почему?
2: Ситуации такие были. Ребят, буквально через 2-3 дня отправляют на штурм. Срочная заявка, нужно срочно найти, ребятам нужны рации, потому что рация – это средство связи. К людям обращаешься, девчонки, там, помогите, ребятам, помогите, вот срочно нужно, вы понимаете, то, что не будет связи, ребята просто погибнут. Грубо говоря, от ваших там 50 рублей, 100 рублей, ну, как говорится, с миру по нитке, это может спасти их. То есть даже вот эти вот просто 50 рублей. Люди, ой, да у меня там зарплата, пенсия, еще что-то. Находится больше оправдания, почему не сделать. Чем сказать то, что давай сейчас там что-то как-то соберем, что-то быстренько сообразим, где-то в долг возьмем. То есть вот в такие моменты, когда я понимаю, что вот, грубо говоря, от 5 тутовских раций, элементарно тутовские рации, могут погибнуть пацаны, потому что их нет. Командование еще не предоставило, например, или где-то там какие-то сложности, поэтому бойцы обращаются, нужно срочно проработать. И вот тут уже начинаешь думать, искать, занимать деньги у кого угодно, просто искать какие-то возможности, чтобы помочь. Но не всегда своевременно это получается. И потом, когда ребята возвращаются с БЗ, самое больное, наверное, для меня – узнавать о потерях. Когда ты понимаешь, что одна какая-то рация могла спасти минимум 5 человек. Вот это больно.
3: И не спасла.
2: И не спасла. Такие ситуации, причем, были не единожды. И когда людям начинаешь объяснять то, что, пожалуйста, помогайте. Неважно, какой группе, моей, не моей, с какими волонтерами работаете, просто помогайте. Именно тем, кому нужно. У меня основное направление – это штурмовые бригады и службы эвакуации. То есть ребята, чьи заявки я прорабатываю всегда вне очереди и стараюсь максимально оперативно. Потому что от одних зависит продвижение СВО, а от других – жизнь тех, кто продвигается. Благодаря вам, неравнодушным, приближается Великий День Победы, который мы все ждем с нетерпением. От каждого из вас. Неважно, кто что делает. Вяжет, плетет, закрутки делает, свечи заливает, все что угодно. Я же говорю, нет возможности так чем-то помочь, там деньгами или еще что-то приготовить. Вы хотя бы в храм сходите. Помолите за наших бойцов. Это тоже очень много. За жизнь нашего военнослужащего. Просто не будьте равнодушными.
3: Что самое дорогое в жизни?
2: Жизнь. Жизнь близких, жизнь бойцов, друзей. При нашей обстановке в Белгородской области мы засыпаем под сирены, просыпаемся. Мы живем постоянно со звуком сирен. И я живу с таким пониманием, то, что моя жизнь или кого-то из близких, или дорогих мне людей может оборваться в любой момент. Птичка, например, как-то сейчас на оптоволокне все летает. Дрон, еще что-либо. Только жизнь. Любить, ценить и держаться за нее.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Не давай!

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородский энергетик Александр Севастьянов удостоен ордена мужества посмертно. Награда присвоена за мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Решение принято президентом России. Александр Севастьянов погиб у села Бессоновка Белгородского округа. Он в составе бригады участвовал в восстановлении воздушной линии и попал под атаку дрона. В Белгородской области продолжается реализация проекта «Земля для стройки», который является частью госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Региональный Росреестр с органами власти проводит работу по анализу эффективности использования земельных участков для вовлечения их в жилищное строительство. На 1 июня текущего года в регионе выявлено 6919 земельных участков и территорий общей площадью более 3900 гектаров. 3116 участков уже вовлечены в жилищное строительство. Проект «Земля для стройки» выступает одним из механизмов реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», способствуя комплексному развитию территории и увеличению объемов жилищного строительства. При помощи сервиса «Земля для стройки», расположенного на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных», можно найти земельный участок и получить полную информацию о нем. А воспользовавшись электронным сервисом «Земля просто» в режиме онлайн, подать заявление на его предоставление. Демонтаж в подземном переходе «Сокол» в Белгороде выполнен на 60%. Далее заливка пола, восстановление стены, фундамента, лестничной площадки. Ремонт направлен на комплексное обновление несущего каркаса и инженерных систем перехода. Проектом предусмотрены гидроизоляция деформационных швов и система водоотведения. Здесь это критически важно из-за высокого уровня грунтовых вод, провоцирующих подтопление, рассказал Валентин Демидов. Движение пешеходов организовано внутри перехода поэтапно. Сначала работы ведутся у южных входов, после завершения их откроют и перейдут к северным. Завершить ремонт планируют до 31 августа. В Белгороде по инициативе Центра экологической безопасности проходит акция «Книга-цвет». В пространстве принимают книги комнатные растения или их отростки, чтобы подарить им новую жизнь. Организаторы подготовили книги-секреты, их упаковали в крафтовую бумагу, скрыв название и автора. Определиться с выбором помогут слова-подсказки. В обмен на издание нужно оставить свое растение или книгу. К цветам можно приложить краткую инструкцию по уходу. Вещи для обмена принимают в центральном офисе регионального оператора по адресу Белгород, вокзальная 2, третий этаж, помещение 3. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин

как, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин – это пролитая кровь, а дорога на Берлин – это слезы и любовь.

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России предложили разработать демографический стандарт для государственных и муниципальных учреждений. Инициатива направлена на поддержку сотрудников бюджетной сферы, включая врачей, учителей, социальных работников, работников культуры и спортивных организаций. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета Госдумы Татьяна Буцкая. Предполагается, что документ станет аналогом корпоративного демографического стандарта, который был утвержден в России в 2025 году. Он содержит рекомендации для работодателей по поддержке сотрудников, семей с детьми и многодетных родителей. Распространение единых стандартов поддержки на бюджетные учреждения может способствовать повышению привлекательности профессий в соцсфере, укреплению кадровой устойчивости и созданию более комфортных условий для совмещения работы и семейных обязанностей. В России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям. С начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года до 0%. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Напомним, Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. Для координации перевозок нефтепродуктов в РЖД создан специальный штаб. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки. Кроме того, РЖД находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готова оперативно корректировать технологию работы. Отдельное внимание компания уделяет поставкам авиакеросина в аэропорты. В РЖД подчеркивают, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63,6. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Там отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников, а порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3,2% сдававших. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Эта мера позволит оптимизировать распределение потоков пациентов, снизить нагрузку на регистратуру и врачей, а также сделать работу поликлиник более предсказуемой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны и здоровы!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забор.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед, важно те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Васильев Роман, ученик 4 А класса, читаю стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт». Здравствуй, папка, ты опять мне снился, только в этот раз не на войне. Я немного даже удивился, ты чего ты прежний был во сне? Прежний-прежний, но такой же самый, будто не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я вижу и висну на тебе. Мы с тобою начали бороться. Я, конечно, одолел в борьбе, а потом принес те 2 осколка, что нашел недавно у ворот, и сказал: ведь скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год. Я сказал, да тут же и проснулся. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся, с удивлением посмотрел во тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. И чего ж не сделалось обидно, что с тобой расстались мы. Папка, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь пройдет, миленький, голубчик мой родимый. Знаешь, вправду, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю-прижелаю поскорей фашистов одолеть, чтоб они наш край не разрушали, чтоб как раньше можно было жить, чтоб они мне больше не мешали обнимать тебя, тебя любить. Пусть над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай им от меня привет. Пожелай им всякую удачу, пусть идут на немцев как один. Я пишу тебе и чуть не плачу. Это так, от радости. Твой сын.
2: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одиноких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Валуйском округе пострадали два бойца подразделения «Орлан». В селе Долгое при отражении атаки беспилотника один боец получил акубаротравму, а второй – осколочное ранение спины. Александр Шуваев побывал на ОМК, посетил цеха, пообщался с коллективом предприятия и обсудил производство и социальное партнерство с гендиректором «Металлоинвеста» Александром Поповым. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что комбинат успешно работает и адаптируется к изменениям рынка в текущих условиях. Продолжает он вкладывать средства и в соцпроекты. Из 3,9 миллиарда рублей инвестиций по программе социально-экономического партнерства 1,5 миллиарда – доля «Металлоинвеста». На встрече с главой области сотрудники предприятия попросили расширить льготную ставку на вторичное жилье. Сейчас прорабатываем эту возможность с федеральным центром, сообщил Шуваев. Руководитель региона и гендиректор белгородских газовых компаний Николай Клепиков обсудили догазификацию региона и подготовку к следующему отопительному сезону. Сейчас Белгородская область в тройке лидеров по выполнению президентской программы догазификации. За это время «Газпром газораспределение Белгород» подключило к газу 16,9 тысячи домовладений. Количество заключенных договоров приближается к 20 тысячам. Второй ключевой темой встречи стала подготовка к предстоящему отопительному сезону. Шуваев отметил, что сохранять бесперебойную подачу газа позволяют нестандартные технические решения, а также работа на опережение и тщательная подготовка к разным сценариям развития событий. «Хочу поблагодарить наших газовиков за профессионализм и мужество при работе в опасных условиях. Надежность газоснабжения является настоящей опорой для жителей приграничья и всего региона», – сказал он. В селе Васильевка Аргитянского района модернизируют Дом культуры. Он станет многофункциональным пространством для досуга жителей разного возраста. Площадь учреждения составляет более 350 квадратных метров. Здесь продолжат работу 9 творческих объединений. Это детские вокальные и театральные кружки, клубы для молодежи, людей старшего возраста, семей. Кроме того, будет полностью модернизирована библиотека. Появятся уютные зоны для чтения, мультимедийное оборудование, новое мебель и понятная навигация. Завершить все работы планируют к 15 сентября. Напомним, в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на обновление учреждений из бюджетов различного уровня направлено почти 22 миллиона рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии? Делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: дымка, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Оберег из трехполья в наследство нам дан, милой мамой, родной, Россией.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины. Озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Вызов» Сабина Сазонова. С 2023 года помогает нашим бойцам. Сабина, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Что поспособствовало тому, что вы решили помогать?
2: Меня сподвигнули две мои подруги. Одна с Нижегородской области, Лена, а вторая подруга моя с Нового Оскола, Наташа. До этого я как бы помогала другим волонтерам, помогала доставлять гуманитарную помощь за ленту в Луганскую, Донецкую область. И девочки мне сказали, говорят, почему ты так делаешь? У тебя же все наработано, все прочее. Открой сама группу, и так как ты уже с опытом, двигайся сама. Ты будешь сама за себя в ответе, за гуманитарку, которую ты отвозишь. И, собственно, вот так вот появилась моя группа «Вызов».
1: Почему такое название?
2: Это было сложно. «Вы» — это уважение к нашим военнослужащим, а «Зов» — это округа. Именно «Зов» пишется как в виде округов. Z, O и V.
1: Самая первая помощь, какая она была? Вот уже в самостоятельном полете. И для кого предназначалась?
2: Это был мой первый выезд в Сватово-Кременная. Это были наши ребята, несколько человек, причем из Белгородской области, наши танкисты. Я спросила, что нужно. Ребята составили заявку, мы все собрали. И ребята попросили привезти что-нибудь домашнего. Вот что-то именно такое из Белгородчины. А так как это был август месяц, я привезла 200 с лишним килограмм яблок. Ребята были в таком восторге. Также мне помогли из Карачанского района. Откликнулся Андрей Зиборов, который занимается арбузами. И он предоставил порядка, если не ошибаюсь, 10 или 15 мешков арбузов. Это сложно описать. Эмоции ребят, когда они тут же достают этот ножик, сразу начинают небольшой арбуз резать и тут же кушать, с такой радостью, с таким счастьем, на таких очень ярких и бурных эмоциях, кусочек родного. Чтобы тоже подарить мне немножко эмоций, покатали на мотолыге, то есть гусеничный легкий бронированный тягач. Это было первый раз, это было очень эффектно, очень быстро.
1: Как ощущение?
2: Ой, ощущение, я не знаю, ни с чем не сравнить. И два человека из тех ребят до сих пор со мной на связи.
1: А вот после того, как получил такой заряд положительных эмоций, появилось ли больше желания помогать?
2: Я для себя поставила, что плечом плечо до победы и никак иначе. Несмотря ни на что, как бы сложно не было, честно говоря, так же, как и у практически всех волонтеров, само собой, проблемы со здоровьем, какие-то бывают в семье разногласия. То есть 24/7 быть с военнослужащими немножко сложно.
1: Возникали трудности? Именно то, что касается семьи, здоровья?
2: Да, у меня муж бывший военнослужащий, он у меня был под Артемовском, ну, как многие знают, под Бахмутом, в Бахмутской мясорубке участвовал. Когда он был в госпиталях, я ему тогда еще не говорила о том, что я езжу за ленту. Ситуации бывали разные, под обстрел попадала. Так же, как и многие из нас, из волонтеров. Он попросил меня постараться, если я даже езжу, то в те места, откуда я вернусь домой живой. Он говорит, я оттуда вернулся живой, ты обязана вернуться. На фоне этого, да, были какое-то время разногласия все-таки между нами. Потому что он очень сильно волновался, он очень сильно переживал, тем более он, будучи в госпитале на лечении. А я сорвалась и полетела. Сватово, там Горловка, еще куда-то.
1: Какие-то моменты, которые вас расстраивают или выбивают из колеи, были же?
2: Конечно.
1: Можете об этом рассказать?
2: Да, могу. Также многие волонтеры со мной согласятся. Пятая весна, мы с бойцами на фронте, плечом к плечу стараемся, каждый в большей или меньшей степени. Очень сильно расстраивает то, что помощь от мирного населения стала намного меньше. Люди, когда мне говорят, ну, Сабин, ты понимаешь, ну, мы устали. Вот тут у меня начинается срыв, у меня начинаются нервы. Я говорю, а ребята не устали, которые пятый год на фронте? Под удары, под обстрелы, под жужжание птичек над ними. А вы о них подумали? Сейчас тем более лето, количество заявок становится больше, количество желающих помогать становится меньше. Сейчас потому, что люди говорят, ну потерпи, ну сейчас огороды мы посадим. Другие говорят, ну сейчас мы на море съездим пару месяцев, ну сейчас деньги подсобрали, чтобы просто отдохнуть. Ну, не до ребят сейчас.
1: Вот я тут, так говорят?
2: Да. Причем даже в открытую не стесняются. Вплоть до такого доходят. В такие ситуации мне становится сложно, мне становится больно и очень сильно обидно за ребят.
1: А кого больше? Тех, кто помогает, или все-таки тех, наверное, кто не помогает?
2: Тех, кто не помогает. Их стало намного больше. Потому что многие из них живут по такому принципу. Пока в мой дом не прилетело, пока меня это не касается, я помогать не буду. Но стоит только где-то что-то рядом пожужжать, сразу начинается, а как помочь, а где помочь. То есть люди сидят до последнего, ждут. Я говорю, не ждите до последнего, чтобы предотвратить, скажем так, возможно, неизбежное. Вы просто сейчас возьмите и начните сейчас помогать.
3: Являясь такой сильной личностью, с таким железным характером, были ли у вас такие моменты, когда вы были просто обессилены?
2: Да.
3: Возможно, даже плакали.
2: Да.
3: Почему?
2: Ситуации такие были. Ребят буквально через 2-3 дня отправляют на штурм. Срочная заявка. Нужно срочно найти. Ребятам нужны рации, потому что рации – это средство связи. К людям обращаешься. Девчонки, там, помогите. Ребятам, помогите. Вот срочно нужно. Вы понимаете, то, что не будет связи, ребята просто погибнут. Грубо говоря, от ваших там 50 рублей, 100 рублей. Ну, как говорится, с миру по нитке. Это может спасти их. То есть даже вот эти вот просто 50 рублей. Люди, ой, да у меня там зарплата, пенсия, еще что-то. Находится больше оправдания, почему не сделать, чем сказать то, что давай сейчас там что-то как-то соберем, что-то быстренько сообразим, где-то в долг возьмем. То есть вот в такие моменты, когда я понимаю, что вот, грубо говоря, от 5 тутовских раций, элементарно тутовские рации, могут погибнуть пацаны, потому что их нет. Командование еще не предоставило, например, или где-то там какие-то сложности, поэтому бойцы обращаются. Нужно срочно проработать. И вот тут уже начинаешь думать, искать, занимать деньги у кого угодно, просто искать какие-то возможности, чтобы помочь. Но не всегда своевременно это получается. И потом, когда ребята возвращаются с БЗ, самое больное, наверное, для меня – узнавать о потерях. Когда ты понимаешь, что одна какая-то рация могла спасти минимум 5 человек. Вот это больно.
3: И не спасла.
2: И не спасла. Такие ситуации, причем, были не единожды. И когда людям начинаешь объяснять то, что, пожалуйста, помогайте. Неважно, какой группе, моей, не моей, с какими волонтерами работаете, просто помогайте. Именно тем, кому нужно. У меня основное направление – это штурмовые бригады и служба эвакуации. То есть ребята, чьи заявки я прорабатываю всегда вне очереди и стараюсь максимально оперативно. Потому что от одних зависит продвижение СВО, а от других – жизнь тех, кто продвигается. Благодаря вам, неравнодушным, приближается Великий День Победы, который мы все ждем с нетерпением. От каждого из вас. Неважно, кто что делает. Вяжет, плетет, закрутки делает, свечи заливает, все что угодно. Я же говорю, нет возможности так чем-то помочь, там деньгами или еще что-то приготовить. Вы хотя бы в храм сходите. Помолите за наших бойцов. Это тоже очень много. За жизнь нашего военнослужащего. Просто не будьте равнодушными.
3: Что самое дорогое в жизни?
2: Жизнь. Жизнь близких, жизнь бойцов, друзей. При нашей обстановке в Белгородской области мы засыпаем под сирены, просыпаемся. Мы живем постоянно со звуком сирен. И я живу с таким пониманием, то, что моя жизнь или кого-то из близких, или дорогих мне людей может оборваться в любой момент. Птичка, например, как-то сейчас на оптоволокне все летает. Дрон, еще что-либо. Только жизнь. Любить, ценить и держаться за нее.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. Работаем за правое дело.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России предложили разработать демографический стандарт для государственных и муниципальных учреждений. Инициатива направлена на поддержку сотрудников бюджетной сферы, включая врачей, учителей, социальных работников, работников культуры и спортивных организаций. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета Госдумы Татьяна Буцкая. Предполагается, что документ станет аналогом корпоративного демографического стандарта, который был утвержден в России в 2025 году. Он содержит рекомендации для работодателей по поддержке сотрудников, семей с детьми и многодетных родителей. Распространение единых стандартов поддержки на бюджетные учреждения может способствовать повышению привлекательности профессий в соцсфере, укреплению кадровой устойчивости и созданию более комфортных условий для совмещения работы и семейных обязанностей. В России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям. С начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года до 0%. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Напомним, Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. Для координации перевозок нефтепродуктов в РЖД создан специальный штаб. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки. Кроме того, РЖД находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готова оперативно корректировать технологию работы. Отдельное внимание компания уделяет поставкам авиакеросина в аэропорты. В РЖД подчеркивают, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63,6. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Там отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников. А порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3,2% сдававших. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Эта мера позволит оптимизировать распределение потоков пациентов, снизить нагрузку на регистратуру и врачей, а также сделать работу поликлиник более предсказуемой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны и здоровы!

0: жду.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Валуйском округе пострадали два бойца подразделения «Орлан». В селе Долгое при отражении атаки беспилотника один боец получил акубаротравму, а второй – осколочное ранение спины. Александр Шуваев побывал на ОМК, посетил цеха, пообщался с коллективом предприятия и обсудил производство и социальное партнерство с гендиректором «Металлоинвеста» Александром Поповым. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что комбинат успешно работает и адаптируется к изменениям рынка в текущих условиях. Продолжает он вкладывать средства и в соцпроекты. Из 3,9 миллиарда рублей инвестиций по программе социально-экономического партнерства 1,5 миллиарда – доля «Металлоинвеста». На встрече с главой области сотрудники предприятия попросили расширить льготную ставку на вторичное жилье. Сейчас прорабатываем эту возможность с федеральным центром, сообщил Шуваев. Руководитель региона и гендиректор белгородских газовых компаний Николай Клепиков обсудили догазификацию региона и подготовку к следующему отопительному сезону. Сейчас Белгородская область в тройке лидеров по выполнению президентской программы догазификации. За это время «Газпром газораспределение Белгород» подключило к газу 16,9 тысячи домовладений. Количество заключенных договоров приближается к 20 тысячам. Второй ключевой темой встречи стала подготовка к предстоящему отопительному сезону. Шуваев отметил, что сохранять бесперебойную подачу газа позволяют нестандартные технические решения, а также работа на опережение и тщательная подготовка к разным сценариям развития событий. «Хочу поблагодарить наших газовиков за профессионализм и мужество при работе в опасных условиях. Надежность газоснабжения является настоящей опорой для жителей приграничья и всего региона», — сказал он. В селе Васильев Каргитянского района модернизируют Дом культуры. Он станет многофункциональным пространством для досуга жителей разного возраста. Площадь учреждения составляет более 350 квадратных метров. Здесь продолжат работу 9 творческих объединений. Это детские вокальные и театральные кружки, клубы для молодежи, людей старшего возраста, семей. Кроме того, будет полностью модернизирована библиотека. Появятся уютные зоны для чтения, мультимедийное оборудование, новая мебель и понятная навигация. Завершить все работы планируют к 15 сентября. Напомним, в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на обновление учреждений из бюджетов различного уровня направлено почти 22 миллиона рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Радио Z.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, солдат. Мы очень благодарны вам за вашу отвагу, смелость и помощь людям, которые ждали вас, живя в постоянных обстрелах, угнетениях и страхе. Спасибо вам за ваше мужество и храбрость. Мы очень гордимся вами и всем сердцем желаем вам победить. Ведь ваша победа – это спокойный сон наших детей, наших бабушек и матерей. Это чистое небо, это надежда на светлое будущее, надежда на свободу нашей великой страны. Мы гордимся таким героем, как вы. Мы каждый день молимся за вас, ждем вашего возвращения домой с победой. Мы вас любим всем сердцем, душой и мыслями. Мы с вами. Большой привет от моих сыновей Степана и Семена. Они вам передают спасибо за правое дело. Храни вас, Бог. Центр дополнительного образования детей. Росток. Творческое объединение «Чудесный английский». Семья Злобина.

0: нацию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и

те, не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: прыгнуть и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла. Тишину взорвало, зазвенело. Темнота из каждого угла.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.
2: Мы гении!

0: хочу.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Грудь в орденах, хотя лишь 23. И голову покрыла седина. Вот он, герой, внимательно смотри. Благодаря таким

0: внутри. Благодаря таким стоит страна.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня, в стороне непонятно какой, в стороне ледяной, полыхну от огня, если вспомнишь меня.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «З». И нет радиостанции патриотичнее.
1: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

0: себя вести при обстреле.
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от

0: кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
0: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.

0: Радио Z.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе,